0: Es kam die Nacht.
1: Наступила ночь.
0: Das Monster schlief.
1: Чудовище спит.
0: Die Übung ihn geweckt.
1: Чиня его разбудила.
0: Es schlägt zurück.
1: Оно дает ответ.
0: Und explodiert.
1: И взрывается.
0: Und explodiert.
1: Взрывается.
0: Es explodiert.
1: Взрывается.
0: Explodiert.
1: Взрывается.
0: Explodiert.
1: Взрывается.